3, 2, 1, 0. Я сын Иуда, шаббат ваш. Я масе улос. Курса Шимон Дадон, Тали Нимрод, Нина, Аби. לא שוכחת.